Здравствуйте, я занимаюсь что Саша Тавали, свое облюбование Брамборское сельское радио, при микрофоне я за вас Аня Кохот-Шварцева. Фериовый программ на вас цака в Магали Грону, что для цога, то вам не переражем, то того, что вам редно женщина, редно в автору, а вели вяса лапши при слуханию.

Мы само раз назгонили в Паамют, аж некоторые молодые люди су шкежели наши тендеровые вожи або цоны, су шкежели, аж мы смогали там нормально на землю пшить. А там дают такие люди, ако уже пичку с тем демонстрирую, мы не отцами так вели туризма, мы не отцами те люди, ако я на один день пшиду, а я его тептаю, а несколько часа мне ничего не купую, а пенсу засе навожить.